литнаулерит цахкатин таллаакаатки аваатит нуппаит стаклуку талиуинкэртлуукиллу икааёрлута литнаур тораалхкаат таллаақсугаапут

тамамта пиллут клута микэлунгумтаасигалутнгли кугааллхкат умьёорлукуппилла уппиёкуорлукиренерам аёкутигка мактлхкиорлуки талииллхкиорлуки инартлхкиорлуки иллу ли кугааллхкат литнаорат питклуку